В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 18 июня в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Макрон высоко оценил саммит Большой Семерки как момент единства и поворотный пункт. Иранское телевидение сообщило, что президенты США и Ирана подписали меморандум о прекращении конфликта. Император и императрица Японии посетили приветственную церемонию в Амстердаме. А сейчас обо всем подробнее. Лидеры стран Большой Семерки завершили трехдневный саммит в Эвиане на востоке Франции принятием 9 совместных деклараций, в том числе о ситуации в Иране и Украине. Вместо опубликования совместного коммюнике «Семерка» опубликовала отдельные документы по разным темам. Президент Франции Эммануэль Макрон, который председательствовал на заседаниях, высоко оценил саммит, отметив, что он стал моментом единства, качественных обсуждений и истинного сотрудничества лидеров. По геополитическим вопросам лидеры договорились не дать Ирану обзавестись никаким ядерным оружием и обязались ускорить диверсификацию маршрутов поставки энергоносителей для того, чтобы снизить глобальную уязвимость, связанную с Ормузским проливом, а также увеличить запасы энергоносителей. Лидеры объявили, что они едины в непоколебимой поддержке Украины и договорились увеличить поставки средств большой дальности. На прошлогоднем саммите Большой Семерки в Канаде Трамп отправился домой в первый день обсуждений и не участвовал в дискуссиях по Украине. На этот раз президент Соединенных Штатов Америки и президент Украины Владимир Зеленский участвовали в дискуссиях. Трамп также дал понять, что США могут вновь ввести санкции в отношении российской сырой нефти. США временно ослабили санкции на поставки из России после стремительного роста цен на сырую нефть. Макрон рассказал корреспондентам, что президент Трамп, как и все участники, просто отметил, что с российской стороны отсутствует серьезное желание обсуждать мир. Он подчеркнул, что все лидеры заявили о необходимости сохранять курс по украинскому.

вопросу и назвал эту общую приверженность реальным изменением. В ходе пресс-конференции в среду премьер-министр Японии Такаити Санай заявила, что группе «Большой семерки» удалось донести до всего мира четкое и единое послание по вопросам энергетической безопасности. Такаити приветствовала соглашение между США и Ираном о прекращении боевых действий и высоко оценила усилия обеих сторон по достижению мира. Однако она признала, что неопределенность в отношении поставок энергоносителей, вызванная ситуацией на Ближнем Востоке, бросила тень на мировую экономику. Такаити заявила: «Государства Большой Семерки и страны-единомышленники должны работать вместе, чтобы противостоять несправедливым экспортным ограничениям и обеспечить свободную и прозрачную торговлю для гарантирования стабильных поставок энергоносителей. Необходимо также обеспечить свободное и безопасное судоходство на всех морских путях, включая Ормузский пролив». Ранее Франция, Великобритания, Германия и Италия в своем заявлении выразили приверженность возобновлению судоходства через Ормузский пролив. Такаити заявила, что Япония готова присоединиться к этим усилиям. Когда на пресс-конференции Такаити спросили, рассмотрит ли Япония возможность развертывания сил самообороны Японии, она ответила: «На данный момент ничего не решено». Премьер-министр добавила: «В заявлении, направленном Великобританией, Францией, Германией и Италией, говорится, что любая осуществляемая деятельность должна соответствовать Конституции. Нам необходимо очень внимательно изучить нынешнее соглашение между США и Ираном и то, как будет развиваться ситуация на самом деле». Такаити заявила, что Япония продолжит тесно сотрудничать с международным сообществом. Она добавила, что страна приложит все возможные дипломатические усилия для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке, включая его будущее восстановление. В среду Белый дом заявил, что Соединенные Штаты Америки и Иран подписали меморандум о понимании в электронном виде. Иранское государственное телевидение сообщило, что документ подписали президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент США Дональд Трамп. Предварительное соглашение направлено на прекращение конфликта. Иранские СМИ опубликовали заявление представителя Министерства иностранных дел Ирана Исмаила Багаи. Он сказал, что нарушение соглашения повлечет за собой большие издержки, поскольку его подписали оба лидера. Он добавил, что это предпочтительный подход Тегерана, и он не видит необходимости в официальной церемонии. Однако он заявил, что планы встречи в Швейцарии остаются без изменений. Ранее Министерство иностранных дел Швейцарии сообщило, что страна примет церемонию подписания в пятницу. В среду, покидая саммит Большой Семерки во французском курортном городе Эвиан, Трамп с восторгом отзывался о достигнутом соглашении. Он заявил, что оно позволит достичь всех целей и гораздо большего. США стремятся заключить окончательное соглашение в течение 60 дней. Трамп также выступил с предупреждением в адрес Тегерана, заявив: «Это меморандум о понимании, и если все не будет решено за 60 дней, ничего страшного, мы вернемся к бомбардировкам. Я не хочу этого делать, потому что все так хорошо, но нам, возможно, придется, потому что мы никогда не позволим им обладать ядерным оружием». Трамп также заявил, что окончательное соглашение может занять больше времени, но он добавил, что его это не беспокоит, если Иран будет соблюдать условия. Император Японии Нарухито и императрица Масако, находящиеся с официальным визитом в Нидерландах, были приняты в качестве государственных гостей на церемонии в Амстердаме. Церемония состоялась в среду на площади перед Королевским дворцом. Вместе с императорской четой в ней приняли участие король Вильям Александр и королева Максима. После исполнения военным оркестром национального гимна Японии императору отдал честь почетный караул. Затем император вместе с королем осмотрел караул. Император и императрица побеседовали с учениками местной японской школы, которые размахивали флагами обеих стран. Супруги согласились сфотографироваться вместе с ними, а затем поблагодарили детей за участие в церемонии. После церемонии приветствия императорская чета возложила венок и вознесла молитву у памятника погибшим на войне, расположенного на той же площади. Япония и Нидерланды воевали во время Второй мировой войны на территории современной Индонезии, которая в то время была голландской территорией. Ныне несуществующая императорская армия Японии брала в плен голландских солдат и интернировала местных жителей, многие из которых умерли из-за тяжелых условий принудительного труда и по другим причинам. Перед поездкой император заявил журналистам, что будет помнить о том, что многие люди в Нидерландах

$5 для взрослого пассажира. На пресс-конференции президент JR Central Нива Сюнске отметил, что опрос пассажиров, которые пользуются услугами так называемых «зеленых вагонов», показал, что часть пассажиров хочет путешествовать с более высоким уровнем приватности. Он выразил уверенность в наличии спроса на новую услугу со стороны как совершающих деловые поездки, так и туристов. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Thank you.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии программа «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 16-м уроке мы вновь поговорим о том, как поделиться впечатлениями и объяснить что-то. Во второй части программы мы поговорим о японских горячих источниках, которые называются «онсен».
1: Фотограф Мия из Китая отправилась в префектуру Нагано сделать несколько снимков. Она приехала на горячий источник, который славится дикими обезьянами. Множество этих животных купаются в воде на открытом воздухе. Пара супругов-японцев заметила, что Мия фотографирует, и вступила с ней в беседу.
0: Послушайте их диалог.
2: Сары на иппай!
3: たくさん写真を撮っているのね。はい。ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия восклицает.
2: Сары на иппай!
0: Ух ты, как много обезьян!
1: Мия поглощена фотографированием. К ней обращается женщина, которая приехала с мужем посмотреть на горячий источник.
0: Вы делаете так много снимков.
1: Мия отвечает.
2: Хай.
0: Да.
2: Кокоа кайгайдемо юмена онсендес.
0: Этот горячий источник знаменит на весь мир.
1: Мужчина замечает.
3: Хэй, соунанда.
0: Правда.
3: Саруга онсен не хайру нова мезуряши кара не.
0: В горячих источниках редко увидишь обезьян.
1: Тут Мия что-то замечает и говорит.
2: Сару но акача.
0: Ой, детеныш.
2: Кавай.
0: Какой милый.
1: Наверняка купающиеся в горячем источнике обезьяны выглядят очаровательно.
0: И правда, когда вы путешествуете по Японии, возможно, не все слова, которые будут вам говорить японцы, будут понятны, но не переживайте. Просто постарайтесь запомнить фразы, которые сможете сразу использовать. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Сары на иппай!
3: たくさん写真を撮っているのね。はい、ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – это известный горячий источник.
1: Запомните структуру фразы, и вы сможете описывать места и вещи и делиться впечатлениями.
0: Вот значение слов в этой фразе. Юмейна – это прилагательное «известный». Как мы уже знаем, онсен – это горячий источник, а связка «дес» в конце предложения делает фразу более вежливой. Главный пункт сегодняшнего урока – как использовать прилагательные. На 12-м уроке мы узнали, что такие прилагательные, как «милый», «каваи», заканчивающиеся на «и», называются «и» прилагательными. Но есть и другой тип прилагательных. Например, слово «известный» – «юмейна». Оно заканчивается на «на», когда определяет существительное. Такие прилагательные

0: называются «на-прилагательными».
1: Как и в случае с «и» прилагательными, можно просто произнести «на-прилагательное» перед существительным, если хотите его использовать, да?
0: Да, правильно. Один из примеров – «юмейна онсен» – «известный онсен». «На-прилагательное» также может стоять в конце предложения. В таком случае частица «на» опускается, а вместо нее произносится связка «дес». Таким образом, «юмейна» становится «юмейдес», что значит «это знаменито».
1: Попробуйте сами.
2: «Онсен дес». «Юмейна онсен дес». «Юмейна онсен дес».
0: Послушайте беседу, в которой делятся впечатлением.
3: Генки насаре десу не.
4: Хонто, генки десу не.
0: Давайте разберем фразы.
3: Генки насаре десу не.
1: Какая веселая обезьяна.
0: Генкина – это на прилагательное веселый, полный жизни. Сару – это обезьяна. Предложение заканчивается частицей «не», которая значит, что вы ожидаете от собеседника соглашения с вашими словами.
4: Хонто, генки десу не.
1: Правда, веселая.
0: Хонто означает «правда», «действительно». Таким словом, вы можете выразить согласие с собеседником. Когда генкина стоит в конце предложения, частица «на» опускается и получается «генки десу».
1: Послушайте и повторите вслух.
2: Генки на сару. Генки на сару десу не. Генки десу не.
0: А теперь попробуйте поделиться впечатлениями. Представьте, что выпал снег, и в онсене стало очень тихо. Попробуйте сказать. Это тихое место по-японски. Тихий – это...
2: Шизукана. Шизукана.
0: А место?
2: Башо. Башо.
0: Попробуйте.
5: Шизукана башо десу не. Шизукана башо десу не.
0: Представьте, что смотрите на прекрасный снежный пейзаж. Скажите, это красивый пейзаж. Красивый по-японски это...
2: Кирейна. Кирейна.
0: А пейзаж?
2: Кешки. Кешки.
0: Попробуйте.
3: Кирейна кешки десу не. Кирейна кешки десу не.
1: Бонус фраза сегодняшнего урока – это выражение, которое использует японский турист в нашем диалоге. Запомните.
6: Хе.
0: Хе. Так можно ответить, когда вы удивлены или впечатлены. Такой фразой вы покажете, что заинтересованы разговором с собеседником. Это хороший способ поддержать беседу.
1: А теперь послушайте и повторите.
2: Хе.
1: Попробуйте использовать это выражение, когда вам кажутся интересными слова собеседника.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
7: Сару на иппай.
8: Таксан шашин во тотте иру но не.
7: Хай. Коко ва кайгай демо юмейна онсен десу.
6: Хе, соу нанда. Сару га онсен ни хайру но ва мезурашии кара не.
7: Сару но акачан, кавайи.
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем об онсенах, горячих источниках Японии.
0: Настя, вы уже побывали на горячем источнике?
1: Да, побывала. Недалеко от озера у горы Фудзи. В Японии очень много онсенов.
0: Да, потому что в стране много вулканов. Вода в разных источниках отличается по цвету, запаху, составу и жесткости. Большинство из них считаются лечебными, помогая вам восстановить силы после переутомления.
1: Именно поэтому туда так любят ходить.
0: Для многих это главная причина, но большинство просто путешествует с друзьями и семьями, останавливаясь в гостевых домах, пробуя местные деликатесы и принимая горячие ванны. Это отличный способ провести время вместе.

0: Какие горячие источники самые известные?
1: Около Токио это Кусацу Онсен, а на Кюсю, на юго-западе Японии, известен источник Беппо. Оба они ценятся с древних времен. Еще одно известное место – Ньюто Онсенкё. Далеко в горах региона Тохоку, в великолепном окружении. Путешествуя по Японии, вы обязательно найдете свой идеальный онсен. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
0: Кажется, Мия смогла сделать много отличных снимков. На следующем уроке она пойдет в один из лучших в стране ресторанов, где подают гречневую лапшу соба. Оставайтесь с нами!